0: Глида,
1: Маргарина, Югорт, Белинче, Курекас, Им Лебен, Каминадос.
2: Шаварма, шаварма, шаварма, шаварма, шаварма.
0: Ах, жентила.